Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Дай FM.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда.

Жизнь простого рабочего парня Дага Куэйда скучна и однообразна. Поэтому, чтобы хоть как-то поразвлечься, он решает воспользоваться услугой некой компании, которая за неопределенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он другой человек, живущий другой интересной жизнью. Все бы хорошо, но после сеанса Дагу совершенно невозможно понять, кто же он на самом деле – простой работяга или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и боевых искусств. Его боятся, его хотят убить. На его открыт сезон охоты. Даже любимая жена пытается свернуть ему шею. Теперь, чтобы выжить, ему необходимо вспомнить все. Саундтрек к фильму «Вспомнить все».

0: с добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай-ФМ. Новинки зарубежных хитов. Валдай-ФМ. Музыка, проверенная временем. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени. И успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты, в том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбара Стрейзенд. В том же 1997 году вышел еще один альбом певицы «На островах любви». Ей прочили блестящую карьеру и продолжительный

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланы Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Форталазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять – кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили – покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Посмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Он – рабочий тормозного завода. Она – бригадир-передовик монтажного цеха радиозавода. Депутат райсовета, общественница Александр Ермеев и Наташа Баушкина. Устав друг от друга, они расстаются. Александр женится на другой девушке. Она попроще. С ней он чувствует себя мужчиной. Саундтрек к фильму «Шкура белого медведя».

0: В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе завершено расследование громкого дела о попытке подкупа должностного лица. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки сотруднику ОФСБ. По данным следствия, в августе мужчина прямо в служебном кабинете передал деньги сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности. Тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Взятка предназначалась за прекращение проверок в миграционной сфере в отношении двух иностранцев и за освобождение их от административной ответственности за нелегальную работу в Валдайском округе. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы дела переданы в Валдайский районный суд. Впереди рассмотрение по существу и вынесение приговора. В Валдае суд избрал меру пресечения для местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Он заключен под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть. По данным следствия, трагедия произошла днем 7 сентября. После совместного распития спиртных напитков между парой вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары, в результате которых она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. С учетом характера и тяжести преступления, а также сведений о личности обвиняемого, Валдайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта под стражу. Мера пресечения действует до 8 ноября включительно. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женщины-предприниматели Великого Новгорода и Новгородской области. Мы – бренд». В рамках события замруководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Барцевич вручил предпринимательницам благодарственные письма, отметили их заслуги и достижения в общественной деятельности. Инициатором события выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Новгородского регионального отделения «Опоры России». Сегодня в сообществе более 90 участниц из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Русы женщины не только развивают собственный бизнес, но и активно реализуют социальные проекты, вносят заметный вклад в жизнь региона. Выставка призвана показать их успехи, подчеркнуть значимость женского предпринимательства. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская битва». В числе участников спортсмен из Валдая Вадим Чушечкин, представлявший отделение пауэрлифтинга спортивной школы города. В весовой категории до 83 килограммов атлет показал впечатляющий результат. Сумма троеборья составила 580 килограммов, 212 килограммов в приседании, 122,5 в жиме и 245 килограммов в становой тяге. Эти показатели позволили Вадиму завоевать первое место в своей весовой категории и третье в абсолютном зачете. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Семенова и Владимира Лучкова.
1: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
2: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
4: Всем привет, всем доброе утро. Добрались наконец-то мы до пятницы. 11 сентября сегодня на календаре. Всем доброе утро. Утреннее шоу «Активация» прямо сейчас начинает свою работу. Сергей Грышков, Маша Малинина. Маша, вот посмотри на меня, вот не замечаешь ничего сегодня во мне такого?
5: У тебя нет логотипа на одежде?
4: Нет.
5: А, на сзади, да?
4: Нет. Вот, ну что такое, вот посмотри, вот как тебе моя белая рубашка, нравится?
5: Да, конечно.
4: А почему я сегодня в ней пришел, спроси у меня?
5: Я не знаю, может, тебе на утренник к дочке надо сегодня
4: идти? Нет, меня позвали на свадьбу.
5: И ты прямо сейчас после эфира пойдешь?
4: Нет, я готовлюсь. Ты знаешь как? Я как-то рассказывал.
5: Обедать будешь, не завали свою белую рубашку.
4: Ты понимаешь, для меня очень, вот по долгу своей работы, я был в своей жизни на свадьбах больше как, не как гость, работник культмассовых мероприятий. А вот чтобы меня позвали на свадьбу, мы еще и с женой идем, понимаешь, первый раз идем с ней вместе не на нашу свадьбу. И там такое приглашение, ЗАГС, погулять, там кафе, пойдете, не пойдете. Мне тут уже звонила невеста. На той неделе говорила точно. Все, понимаешь, там такие люди ответственные. Вот сегодня 11 сентября я иду на свадьбу. Я уже готов.
5: Слушай, отлично. С утра готов.
4: Я, понимаешь, невеста еще спит, а я уже. Ну, мне это правда, мне очень нравится, это очень почетно, очень здорово, очень круто. Я думал, что у меня нет друзей, у меня вот друг есть, позвал меня на свадьбу. Понимаешь, какой у меня день важный сегодня? Просто день года.
5: Да,
4: это
5: реально важный.
4: Ну, а вы, друзья, если тоже сегодня решили бракосочетаться, я вас поздравляю. Пятница, сентябрь, почему бы и нет?
5: У меня вот... Почему бы и не пожениться? Ну, если вы хотели сегодня пожениться, надо было заранее об этом думать. Но, кстати, не самый популярный день в этом году. 26-го будет популярно.
4: Ну, 26, да, 09-26. Но все равно моя дата, вот ты все равно мою дату свадьбы все равно запомнил. Все помнят мою, поэтому тут как бы хоть что ты придумай. А 3 сентября, но у тебя в подкорочке. В общем, ребята, всех поздравляем брачующихся сегодня. Давайте скорее просыпаться. Мне-то очень надо дальше бежать.
5: Брачуйтесь качественно.
4: Дальше надо бежать, туфли начищать. Давайте просыпайтесь. Шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малина. Погнали!
3: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. В 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен первый день трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи. По новому стилю это 11 сентября, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником. Сегодня Всероссийский день трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. День трезвости – это возможность вспомнить о том, какие ценности являются важными в жизни.
2: 11 сентября 1834 года на Дворцовой площади Петербурга была установлена Александровская колонна. Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столб, была воздвигнута по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Общая высота Александровской колонны 47,5 метров. Ствол колонны – монолит красного гранита, привезенного из-под Выборга. Колонну венчает фигура ангела, подпирающего крестом землю. Лицу ангела скульптор придал черты Александра I, что было сделано по требованию императора Николая I. Постамент также изготовлен из цельного куска гранита и украшен барельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года. Колонна не врыта в землю и не укреплена на фундаменте. Она стоит на гранитном основании без каких-либо дополнительных опор и держится только за счет точного расчета и под действием собственной силы тяжести. Общий вес сооружения – 704 тонны. Для подъема колонны на Дворцовой площади были сооружены леса и сложная колесная конструкция. Подъем состоялся в сентябре 1832 года и продолжался почти 2 часа силами 2000 солдат и 400 рабочих. Посмотреть на это собралось более 10 тысяч человек, и даже специально приезжали иностранные гости.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Время для курьезов в утреннем шоу «Активация» на осень. Время, когда все более интересными становятся эти курьезные случаи, знаете ли. У кого-то обострение, у кого-то просто настроение такое покурьезить.
2: Ну,
1: про
2: а
1: кого
2: у кого-то
1: сегодня нам расскажешь?
2: Про одного мужчину из Дании. Из Дании.
1: Ну, из Дании, кстати, не так и много у нас новостей бывает.
2: Да, но там, значит, курьез. Мы знаем, что там жили викинги. В Дании. Ну, раньше, давным-давно жили викинги. Они были все богатые, как оказалось. И, значит, один викинг когда-то давно спрятал клад. Около 700 предметов весом почти 19 килограммов.
1: Вау.
2: Этот викинг спрятал его где-то вот в северной Ютландии. Надо туда будет съездить, в Дании. В районе Ребилд. И вот, значит, какой-то мужчина спустя много-много-много лет купил участок. Там у него сад, и решил в саду покопаться. И нашел этот клад. Представляешь? Это самый, такой, это самый крупный клад вообще в истории Дании.
1: Вау.
2: Потому что 18,5 килограммов. И там, понимаешь, там все. Там какие-то монетки, какие-то железя. Ну, это все серебряное. Короче говоря,
1: Зойка,
2: очень
1: спрятал,
2: много всего.
1: Спрятал,
2: представляешь?
1: Молодец.
2: Ну, вот. И теперь, собственно, надо... Вот до этого был рекорд 6,5 килограммов, а тут 18,5. И теперь вот, собственно, надо... Исследователи сказали, надо понять все-таки, кому это принадлежало. Вот. И взяли все это у мужчины и в музей увезли изучать. А мужчина...

0: Ну да.
1: Это же какие-то невероятные вообще артефакты прошлого, и можно просто на них смотреть, что они просто у тебя есть. Можно даже обратно закопать и раскапывать время от
2: времени. Нет, я бы лучше, конечно, их обменял на путевку куда-нибудь на море.
1: Ну, хорошо, ты
2: а вообще это здорово,
1: море.
2: Когда ты находишь клад, даже не догадываясь, не ожидая, что там что-то будет, это вот всегда самое лучшее. Когда ты ждешь чего-то, твои вот эти вот ожидания может, ну, с реальностью как-то не соответствовать. А когда ты неожиданно что-то такое выкапываешь,
1: да,
2: вот это круто, вот это здорово. Так что, друзья, я, конечно, не призываю вас, идти и копаться, но если вдруг вот на...
1: Не, почему много же ребят, которые ходят с металлоискателями?
2: Не знаю, у меня приятель есть, он ездит на мотоцикле. Ну, там монетки какие-то, игрушки детские. Если вот просто посмотрите вот на карту своего сада лет 500 так назад, если там были какие-то викинги, то можно попробовать. В общем, всем желаем таких неожиданных счастливых находок и продолжаем просыпаться вместе с шоу «Активация».
3: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем потрясающее пятничное осеннее утро. Сегодня 11.09, 11 сентября на календаре. Мы готовы всех поздравить с днем рождения. С днем рождения, собственно, кто сегодня появился на свет. И прямо сейчас давайте узнаем, кто из известных людей тоже решил, вернее, его родители посмотрели в ПДР у себя в карточке.
1: Да нет, все-таки это от родителей не всегда зависит, только если, конечно, ладно, ты ладно. Не выбираешь дату для кесарево сечения. Итак, в 1816 году, 11 сентября, родился немецкий механик и предприниматель по имени Карл Цейс. Он основатель фабрики оптических приборов Карл Цейс.
0: Поздравляем с днем рождения, поздравляем сегодня с днем рождения Ричарда Мелвилла Холла, он же Моби, американский диджей, певец, композитор, веган, музыкант, мультиинструменталист. Огромное спасибо Моби за альбом Play. Обожаю его.
1: В 1877 году родился человек, которого сейчас уже, ну, может, не знаю, учителя истории, может, помнят. А вот когда я была маленькая, вот даже анекдоты, ну, какие-то взрослые при мне рассказывали еще про анекдоты про этого персонажа. Феликс Дзержинский.
0: А, я думал, Чапаев.
1: Революционер, председатель ВЧК ОГПУ. С ним

0: рождения.
1: Поздравляем с днем рождения Ладу Волкову. Она же Лада Дэнс, российская певица. Кстати, да, все вот уже, все уже и Кадышевы, и Булановы уже, все уже нам уже надоели. Лада Дэнс, давай.
0: Делай вещи.
1: Делай вещи.
0: Мы ждем и соскучились.
1: Соскучились. С днем рождения.
0: В 1937 году родился эстрадный певец Иосиф Кобзон. Он также был не только певцом, но и общественным деятелем. Ну и, естественно, он являлся народным артистом СССР.
1: А с днем рождения поздравляем такого яркого представителя английской рок-музыки. Человек такой, знаешь, таким отсутствующим взглядом.
0: Кто?
1: С поволокой такой. Волосы у него вот эти вот длинные. Это Ричард Эшкрофт. Группа The Verve. Вот, человек, который, ну, внес, собственно, много всего в британскую рок-музыку, и таким до сих пор остается. Группа Verve, он уже уже распалась, но Ричард Эшкрофт продолжает свою рок-работу. Всех поздравили с днем рождения, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший в мире гороскоп.
2: Приветствую всех, с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, постарайтесь забыть про внутренние ограничения, которые мешают вам жить. Пора повзрослеть. Тельцы, этот день предоставит вам возможность вспомнить прошлое и оценить пережитые уроки. Близнецы, относитесь критичнее к перспективам и не верьте большим обещаниям. Раки, вы собираетесь нарушить многие запреты. Произойдет это совершенно естественно и без лишней скромности. Львы, внутри вас скопилось много энергии, и она будет искать выход. Девы, у вас впереди новые планы. Все это не даст спокойно лежать на диване. Весы, сейчас у вас можно просить все, что угодно. Вы будете сама доброта. Скорпионы, любое творчество поможет вам выделиться, удивить окружающих. Стрельцы, вам следует опасаться животных, они будут к вам неадекватно настроены. Козероги, попробуйте добиться чего-то важного. Этот день точно не должен быть пассивным. Водолеи, берегите ценные вещи, нервы, время и много чего еще. Рыбы, ваша справедливая и честная натура спасет от разочарований. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения. Yeah.

0: Всем доброе утро, всем классное утро пятницы. Сегодня 11 сентября, год 2026. Все Грешков, Маша Малинина. Утреннее шоу «Активация» и в рамках пятничного утреннего шоу наша любимая рубрика о моде. Маша что-то такое модное рассказывает. С каждой пятницей мы становимся все
1: моднее и моднее.
0: И утепленнее.
1: Как та самая уточка. Нет, сегодня мы не про тепло поговорим, а сегодня будем обсуждать аксессуары. Самые модные сумки, девчонки, которые сейчас в тренде. Если вы как раз думаете сейчас о том, чтобы сумку сменить, на осень взять какую-то другую, может быть, чтобы в нее больше входило всего, или просто хотите что-то поменять в своем образе, то сегодня обсудим как раз сумки, которые осенью 2026 будут самыми модными и трендовыми. К тому же сумка – это такая ключевая деталь образа. Я вот с рюкзаком хожу-хожу, и я почему про это заговорила? Потому что сама решила выбрать себе что-то другое. Итак, идем по топу. Первая в топе – это сумка Tote. Это все знают, да, как она выглядит.
0: Конечно.
1: Она большая. И это вообще один из лучших вариантов для тех, кто не хочет терять элегантность, делая выбор в пользу функциональности. Да, а изначально эта форма была не для красоты, не для стильных выходов. Тогда просто в таких сумках они делались из парусины, и в них носили лед.
0: Ага.
1: Но из-за того, что они очень вместительные, удобные, естественно, стали они супермодными. Сумки Хобо. Вот сумка Хобо – это то, к чему я склоняюсь больше всего. Я их еще называю банан. Сумка банан.
0: Да, знаем такое.
1: Или только арбуза. Они вообще, Хобо, происходят, знаете, от таких узелки. Вот узелок, знаете, ежик в тумане ходил.
0: Да,
1: вот
0: да,
1: у него был на палке.
0: Палка-узелочек,
1: вот.
0: Да.
1: Да, они были изначально такие мягкие, бескаркасные, в форме вот полумесяца. Но они, все мы полюбились, они очень непринужденно выглядят, ни к чему не обязывают, и для повседневных каких-то дел отлично подойдут. Тоже в них вполне себе можно всего положить, ну и так удобненько. Сумка, которую я не буду покупать, но, возможно, вам захочется, это сумка-ведро. Они выглядят как такие шляпные коробки с ручкой, либо как, ну, иногда... Ну, типа подарочные коробки такие кругленькие. В общем, они имеют такую цилиндрическую форму, круглое твердое дно, в верхней части либо шнурок, либо, ну, там прям как крышка, да, на замочке открывается. Такое тоже модно. Замшевые сумки, сумки с бахромой, сумки, украшенные большим количеством нефункциональных застежек. Это тоже берите на
0: эти
1: заметку.
0: Эти вот нефункциональные. Это знаешь, когда ты при какую-нибудь там охрану проходишь, расстегните молнию. Она это нефункциональная, расстегните.
1: Она не настоящая. И вот классная сумка, которую тоже рекомендую, которой присмотреться. Это сумки формы боулинг. Такие сумки выбирают поклонницы элегантных, практичных, вместительных силуэтов. Ну, все поняли, да, что это сумка, напоминающая сумку для переноски шаров для боулинга.
0: Да-да-да.
1: Но именно в 2026-м этот фасон стал такой стильной и функциональной альтернативой обычным тоутам и шопперам. Они тоже могут быть разных размеров, может быть, какая-то поменьше. Но если вы любите с собой носить много всего... Прям очень вам подойдет. Она очень вместительная. И в этом году на смену ярким таким спортивным логотипом на таких сумках пришли безупречное качество кожи и прям и строгие такие линии. Поэтому выбирайте себе сумку по душе. Пусть она будет красивая, вместительная, подходит к вашему, к вашей верхней одежде. А может, и не подходит совершенно. Иногда яркая сумка делает больше, чем весь ваш гардероб.
0: Вот именно самое главное, чтобы вам нравилось и подходило. Маш, спасибо тебе огромное. Берем рюкзаки наши. И скоро пойдем.
1: И гол на свадьбу.
0: И скоро пойдем на свадьбу. Да, мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Мы... Утреннее шоу «Активация». Перевертыш. Шепровери.
1: Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился, и тем, кто с нами с самого раннего утра. Шоу «Активация» здесь. Я Грешков, Маша Малинина. Пришло время поиграть. Музыкальный перевертыш. Наша игра, где Маша страдает. Но сегодня страдать ты не будешь, я тебе обещаю.
2: Хорошо, а то
1: наши слушатели
2: давно не
1: тоже
2: угадывала.
1: Страдают. Да, в общем, у моего сегодняшнего задания есть небольшая предыстория, но для начала нужно, собственно, угадать, что за песню я тебе сделал в перевернутом виде. Угадаешь, молодец, не угадаешь, ну что, стыд и срам, позор тебе будет. Вот, да. Вот такое сегодня серьезное задание.
2: Очень серьезное, давай.
1: Очень серьезное. Итак, слушаем внимательно. Песня в перевернутом виде. Маша, слушай. Такая вот песня, все уже кричат себе.
2: Это свои... что, Шафутинский?
1: Ну да, молодец, ура! Это Михаил Шафутинский. Какая песня?
2: Без понятия.
1: Ну вот какие ты знаешь? Я буду
2: 3
1: просто...
2: сентября.
1: Нет. Вторая твоя по списку песни Шафутинский.
2: Ночной гость.
1: Нет. О, ничего не вспомнила. Ненаточенный ножи,
2: Манджа,
1: нет.
2: Маджараджа.
1: Манджа, мар... Неважно, нет. Ну давай, какая песня? Ладно, пока вспоминаешь, я просто хочу сказать, что эта песня появилась не случайно. У нас просто прошлая игра была неделю назад, и там как раз еще были свежие воспоминания про 3 сентября. Было бы слишком просто поставить тебе песню 3 сентября, но Шафутинского сильно хотелось поставить, поэтому вот, собственно, правильный ответ давай послушаем, и уже точно ты убедишься, что ты знаешь эту песню и будешь ей подпевать.

0: Ну?
1: Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи.
0: Маша.
1: Ну что?
0: Вот ты даже, понимаешь, даже вот припев вот только что послушали, пусть тебе приснится Пальма де Майорка, а ты все равно о своем. Это какой-то, знаешь, такая игра есть. Отвечай на правильные вопросы неправильно. Как тебя зовут? Лето. Да, вот это вот.
1: Раз, два, три, вторник.
0: Все именно так. Короче говоря, Пальма де Майорка, мне эта песня очень нравится, она у меня очень много... Вообще все песни Шуфутинского у меня связаны в жизни с какими-то воспоминаниями. Понимаешь, вот такой певец, семейный мой певец. Ну, а ты молодец.
1: Ну, Шуфутинского не признать.
0: Угадал, прям. Угадал.
1: Надо быть вообще,
0: да, друзья,
1: не в себе,
0: а вы еще,
1: конечно,
0: больше молодцы, потому что вы все прекрасно знаете. Это шоу «Активация», мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: Звездная пыль в утреннем шоу «Активация». Если вы сидите как раз и прям не можете успокоиться и думаете, как там у звезд дела, прямо сейчас вас успокоим, все вам про звезд расскажем.
3: А любимая рубрика Маши «Считаем чужие деньги, почему они не у нас».
2: Давай.
3: Ну, я знаю, что любишь по-хорошему. Значит, Том Холланд, паучок наш, Человек-паучок, вошел в тройку самых кассовых актеров в истории кино. Не просто там самый кассовый актер года или самый богатый паучок, а вот именно, что сейчас, значит, он уступает по своим кассовым данным
2: паучинам
3: только Зои Салдане, Гаморочка наша любимая, и Скарлетт Йоханссон. Представляешь, вот такой список есть. Значит, что за список-то такой? Это список актеров, фильмы, в которых они снимались, заработали очень много денег. То есть не то, что это все их деньги, но какую-то часть все равно они себе поимели. Так вот, у Зои Салдана, у нее, значит, фильмы заработали, там, конечно же, «Стражи Галактики», в первую очередь, более 15 миллиардов. Зеленых денег. Скарлетт Йоханссон 15,3. То есть у Зои чуть побольше. Ну и дальше идет у нас уже, собственно, Том Холланд, у которого чуть поменьше. Дальше в списке Крис Прэтт, Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Крис Хемсворт, Вин Дизель, Крис Эванс. У кого есть Оскар из них? Номинации только есть. Ну, не знаю, у Скарлетт есть Оскар или нет?
2: Не знаю, надо посмотреть. Давай сейчас посмотрим.
3: Короче говоря, вот сколько списков есть, и вот попал Том Холланд, может быть, самый красивый паучок, самый богатый паучок, а тут вот он самый первый мужчина в этом списке, у которого много денег, собрали фильмы, в которых они снимались.
2: Нет, у нее нет Оскара, но в 2020 году у нее были две номинации.
3: Ну вот, ты представляешь, вот Оскаров нет, а фильмы сколько денег-то зарабатывают.
2: Угу.
3: Может, надо какую-то премию дать, народный Оскар.
2: Ну, я думаю, что она и так прекрасно знает, что ее очень многие любят и ценят ее талант, ее необычную такую красоту.
3: Фамилию.
2: Она классная, да.
3: Но все равно хочется. Хочется и колется, как говорится. В общем, все. Поздравляем Тома Холланда. Если еще не смотрели фильмы с ним, посмотрите. Он клевый, он веселый, он позитивный. И что можно сказать? Друзья, пятница, 11 сентября на календаре. Всем хороших выходных. Самое главное, чтобы было тепло, чтобы было красиво. Uh-huh. Уже давайте устраивайте себе фотосессии в желтой листве. Хотя пока еще не сильно она желтая, но в любом случае.
2: Проверяйте, чтобы под листвой не было сюрпризов.
3: Да, и мой вам совет, если вы не знаете, какую фотосессию сделать, посмотрите быстренько, что было год назад, и повторите этот тренд.
2: Ну да.
3: Точно не прогадаете. Сергей Рыжков, Маша Малина. Всем пока.
2: Пока.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Глава МИДа Сергей Лавров заявил о необходимости противодействовать фальсификации истории Великой Отечественной войны и пресекать любые попытки придать забвению геноцид евреев, русских, представителей других народов бывшего СССР. Накануне министр направил приветствие гостям и участникам благотворительного приема к 30-летию Российского еврейского конгресса, который прошел в Москве. Лавров высоко оценил деятельность конгресса как значимой общественной структуры, объединяющие представители бизнеса, культуры, науки, религиозных и волонтерских организаций из различных регионов страны. Также министр Лавров выразил уверенность в том, что Конгресс будет и впредь играть заметную роль в жизни нашей страны, вносить вклад в развитие общественной дипломатии страны. Российский рынок препаратов для борьбы с лишним весом достиг 100% импортозамещения. Отечественные фармкомпании оперативно отреагировали на растущий спрос, сообщил гендиректор исследовательско-аналитической компании «Альфарм» Николай Демидов. На российском рынке представлены 3 отечественных препарата этой категории. Теперь они должны становиться более доступными для населения. Отмечается, что рынок препаратов для борьбы с лишним весом, который ранее был практически нулевым, за год полтора вырос более чем до 45 миллиардов рублей. Второй пик активности клещей продолжается в России. Клещи могут переносить клещевой энцефалит, боррелиоз, напомнили в Роспотребнадзоре. Для профилактики укусов клещей в ведомстве рекомендовали соблюдать меры индивидуальной защиты, выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и, по возможности, акарицидные средства для обработки одежды. Также нужно регулярно проводить само- и взаимоосмотры каждые 1.5-2 часа во время нахождения на природе и обязательно сразу после возвращения домой. При обнаружении присосавшегося клеща в Роспотребнадзоре рекомендовали аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, стараясь не раздавить. Место укуса необходимо обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в медучреждение для оценки рисков и решения вопроса об экстренной профилактике клещевых инфекций. Осенью для поддержания иммунитета рекомендуется включить в рацион киви, тыкву и жирную рыбу. Советует нутрициолог Ольга Яблокова. Киви, по ее словам, один из лидеров по витамину С, который улучшает работу иммунных клеток, помогает усваивать железо и защищает сосуды от повреждения. Киви содержит калий, клетчатку и антиоксиданты. Тыква богата бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А, необходимый для здоровья слизистых оболочек и зрения. Продукт также содержит много клетчатки, калия, магния, которые улучшают пищеварение, поддерживают водный баланс и нормализуют работу нервной системы. А жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, сельдь, сардины, является источником омега-3, витамина D и качественного белка. Омега-3 снижают хроническое воспаление, витамин D участвует в регуляции иммунитета и настроения. Белок необходим для иммунных клеток и всего организма в целом. Курс доллара 84.35, курс евро 98.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай. Осеннее настроение на Валдай FM.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени, и успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты, в том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбары Стрейзенд. В том же 1997 году вышел еще один альбом певицы «На островах любви». Ей прочили блестящую карьеру и продолжительный успех. Но в один момент она исчезла с телеэкранов. В 2000 году вышел ее последний альбом под названием «Когда цветут сады». Лада Дэнс известна такими треками, как «Девочка ночь», «Гонщик любви», «Нет, я не забуду», «Регги в ночи», «Пойду с тобой», «Как я любила», «Кубик льда». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ладу Дэнс и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Лады Дэнс прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Гостинопольская улица. Гостинопольская улица напоминает о временах, когда Валдай был важным пунктом на Большом тракте между Москвой и Петербургом. Рядом находилось гостиное поле, место ярмарок и оживленной торговли. Здесь останавливались обозы, кипела купеческая жизнь. А валдайские баранки и колокольчики расходились по всей России. Название улицы словно приглашение заглянуть в прошлое и увидеть Валдай как шумный торговый перекресток империи.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктаковичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. В то время как все население Ктограда веселилось от души, барометр и без того всегда плохо настроение Гринча показывал нечто ужасное. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной попыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество. Саундтрек к фильму «Гринч. Похититель Рождества».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе завершено расследование громкого дела о попытке подкупа должностного лица. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки сотруднику ОФСБ. По данным следствия, в августе мужчина прямо в служебном кабинете передал деньги сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности. Тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Взятка предназначалась за прекращение проверок в миграционной сфере в отношении двух иностранцев и за освобождение их от административной ответственности за нелегальную работу в Валдайском округе. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы дела переданы в Валдайский районный суд. Впереди рассмотрение по существу и вынесение приговора. В Валдае суд избрал меру пресечения для местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Он заключен под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть. По данным следствия, трагедия произошла днем 7 сентября. После совместного распития спиртных напитков между парой вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары, в результате которых она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. С учетом характера и тяжести преступления, а также сведений о личности обвиняемого, Валдайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта под стражу. Мера пресечения действует до 8 ноября включительно. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женщины-предприниматели Великого Новгорода и Новгородской области. Мы – бренд». В рамках события замруководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Барцевич вручил предпринимательницам благодарственные письма, отметили их заслуги и достижения в общественной деятельности. Инициатором события выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Новгородского регионального отделения «Опоры России». Сегодня в сообществе более 90 участниц из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Русы женщины не только развивают собственный бизнес, но и активно реализуют социальные проекты, вносят заметный вклад в жизнь региона. Выставка призвана показать их успехи, подчеркнуть значимость женского предпринимательства. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская битва». В числе участников спортсмен из Валдая Вадим Чушечкин, представлявший отделение пауэрлифтинга спортивной школы города. В весовой категории до 83 килограммов атлет показал впечатляющий результат. Сумма троеборья составила 580 килограммов, 212 килограммов в приседании, 122,5 в жиме и 245 килограммов в становой тяге. Эти показатели позволили Вадиму завоевать первое место в своей весовой категории и третье в абсолютном зачете. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Семенова и Владимира Лучкова. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени. И успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты, в том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбары Стрейзен.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Питер Паркер – обыкновенный школьник. Однажды он отправился с классом на экскурсию, где его кусает странный паук-мутант. Через время парень почувствовал в себе нечеловеческую силу и ловкость в движении, а главное – умение лазать по стенам и метать стальные паутины. Свои способности он направляет на защиту слабых. Так Питер становится настоящим супергероем по имени Человек-паук, который помогает людям и борется с преступностью. Но там, где есть супергерой, рано или поздно всегда объявляется и суперзлодей. Саундтрек к фильму «Человек-паук».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле указывают на ухудшение ситуации для Украины на земле. При этом предложения украинской стороны не предполагают долгосрочного урегулирования конфликта, которое отвечало бы интересам России. Москва не раз подчеркивала, Соединенные Штаты могли бы способствовать скорейшему прекращению конфликта на Украине, если бы перестали оказывать прямую военную поддержку Киеву. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, в случае остановки поставок западного оружия киевскому режиму конфликт на Украине закончится в течение 2-3 месяцев. Службы внешней разведки указали, России в вопросе переговоров необходимо надеяться только на себя. Именно поэтому ключевая ставка должна делаться на собственные ресурсы, внутреннюю устойчивость и способность отстаивать национальные интересы без опоры на чужие сценарии, поскольку внешние силы преследуют собственные цели, которые не всегда совпадают с российскими. Кабинет министров усиливает меры для стабилизации работы нефтеперерабатывающих заводов. Профильные министерства и власти регионов должны максимально содействовать защите нефтеперерабатывающих заводов и восстановлению их после повреждений. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтных работ. Напомню, правительство приняло закон о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина, а также внесло изменения в налоговый кодекс для создания условий импорта топлива. Временно разрешены производство, оборот и реализация на автозаправочных станциях топлива классов К2, К3 и К4. В регионах, где нет сетей вертикально интегрированных компаний, определены региональные операторы, через которых можно напрямую поставлять нефтепродукты под контролем местных властей. Федеральная антимонопольная служба следит за соблюдением антимонопольного законодательства. Соглашение о сдерживании цен на сахар для борьбы со спекулятивным ростом продукции подписали 47 российских регионов и Федеральная антимонопольная служба. В рамках договоренности установлена предельная наценка в размере от 5 до 10%. При этом в начале июля текущего года показатель розничной маржи на товары первой цены опустился до отрицательных значений. Несмотря на сезонное удорожание сахара, Минсельхоз подтверждает продовольственную безопасность России с уровнем самообеспечения ресурсом выше 104%. Федеральная антимонопольная служба продолжает контролировать отсутствие картельных сговоров и соблюдение оптовых цен производителями. Минсельхоз позиционирует рост цен как сезонный фактор, отмечая, в настоящее время агропромышленный комплекс полностью обеспечивает потребности россиян в продуктах питания. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без дополнительного заявления. Новый порядок заработает с 1 января будущего года. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат. Добавлю, беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий пенсий по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца детям до 18 лет, а также для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далек.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Бывший десантник Фрэнк Мартин имеет неплохой бизнес. Перевозит любые грузы по французскому Среднеземноморью и делает свою работу быстро и качественно. Недостатков в клиентах нет. Ведь он всегда неукоснительно соблюдает три правила. Не меняет условий сделки, не спрашивает никаких имен и никогда не заглядывает в багаж. Но однажды, перевозя груз клиента по имени Уолл-стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок шевелится. Впервые за все время Мартин нарушает правила, заглядывает внутрь пакета и обнаруживает там красивую женщину, которая оказывается дочерью видного китайского мафиози. Саундтрек к фильму «Перевозчик».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе завершено расследование громкого дела о попытке подкупа должностного лица. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки сотруднику ОФСБ. По данным следствия, в августе мужчина прямо в служебном кабинете передал деньги сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности. Тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Взятка предназначалась за прекращение проверок в миграционной сфере в отношении двух иностранцев и за освобождение их от административной ответственности за нелегальную работу в Валдайском округе. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы дела переданы в Валдайский районный суд. Впереди рассмотрение по существу и вынесение приговора. В Валдае суд избрал меру пресечения для местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Он заключен под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть. По данным следствия, трагедия произошла днем 7 сентября. После совместного распития спиртных напитков между парой вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары, в результате которых она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. С учетом характера и тяжести преступления, а также сведений о личности обвиняемого, Валдайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта под стражу. Мера пресечения действует до 8 ноября включительно. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женщины-предприниматели Великого Новгорода и Новгородской области. Мы – бренд». В рамках события замруководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Барцевич вручил предпринимательницам благодарственные письма, отметили их заслуги и достижения в общественной деятельности. Инициатором события выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Новгородского регионального отделения «Опоры России». Сегодня в сообществе более 90 участниц из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Русы женщины не только развивают собственный бизнес, но и активно реализуют социальные проекты, вносят заметный вклад в жизнь региона. Выставка призвана показать их успехи, подчеркнуть значимость женского предпринимательства. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская битва». В числе участников спортсмен из Валдая Вадим Чушечкин, представлявший отделение пауэрлифтинга спортивной школы города. В весовой категории до 83 килограммов атлет показал впечатляющий результат. Сумма троеборья составила 580 килограммов, 212 килограммов в приседании, 122,5 в жиме и 245 килограммов в становой тяге. Эти показатели позволили Вадиму завоевать первое место в своей весовой категории и третье в абсолютном зачете. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Семенова и Владимира Лычкова. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени, и успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты, в том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбара Стрейзенд. В том же 1997 году вышел еще один альбом певицы «На островах любви». Ей прочили блестящую карьеру и продолжительный успех. Но в один момент она исчезла с телеэкранов. В 2000 году вышел ее последний альбом под названием «Когда цветут сады». Лада Дэнс известна такими треками, как «Девочка ночь», «Гонщик любви», «Нет, я не забуду», «Регги в ночи», «Пойду с тобой», «Как я любила», «Кубик льда». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ладу Дэнс и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Лады Дэнс прямо сейчас.

0: Плюс. У нас флирт.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс. Воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщение с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс – цель спецслужб США. Ему остается одно – вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты. Саундтрек к фильму «Воздушный маршал».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Сегодня он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день Путин наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Основная программа 18-го саммита начнется в субботу. Центральное мероприятие встречи глав государств объединения, как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации. Помимо многосторонних мероприятий БРИКС, в графике Путина на протяжении этих двух дней будет немало двухсторонних встреч. Средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 777 украинских беспилотников. А на Украине тем временем поражен логистический центр «Гостомель». В порту Черноморск поражены сухогруз, доставивший грузы военного назначения для противника, и морской катер. В городе Хмельницкий поражен инновационный терминал логистического центра «Новая почта». А в Днепропетровской области поражен логистический центр «Днепр». Ранее наши военные уничтожили крупный логистический хаб ВСУ в Херсоне. И также украинские дата-центры были в числе объектов, по которым российские вооруженные силы нанесли удары этой ночью. ВСУ подтягивают резервы и безуспешно пытаются прорваться из котла в Харьковской области, теряя личный состав. Большая четверка операторов связи запустила 5G в 16 городах России. Доступ уже получили 10 миллионов абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года. Сеть 5G будет доступна для пользователей Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения Apple, рассказала Минцифры России. Сеть пятого поколения – это быстрый интернет для крупных мегаполисов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности в индустриальных кластерах по всей стране. Новый стандарт связи можно будет использовать для систем умного города, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами. 5G поможет в развитии телемедицины, цифровизации промышленности и многом другом. На первом этапе работа 5G запущена на ранее выделенных для операторов связи частотах стандарта LTE. Осенью привычка снова и снова спасаться от усталости с помощью кофе может обернуться дополнительной нагрузкой на организм. Особенно осторожными с напитком стоит быть людям с дефицитом магния и проблемами с сосудами, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, кофеин способен усиливать стрессовую реакцию организма, а при значительных дозах повышать выведение магния с мочой. Исследования также показали рост уровня кортизола после употребления кофеина. Осенью относиться к кофе стоит особенно внимательно. Погода становится нестабильной, рабочая нагрузка растет, а организму приходится адаптироваться к изменившимся условиям. Курс доллара на сегодня 84.35. Курс евро 98.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика саундтреков на Валдай
1: настроение. Осеннее настроение на Валдай FM.

0: повторная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора, что-то не получается.

начался час. На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени. И успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты, в том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбара Стрейзенд. В том же 1997 году вышел еще один альбом певицы «На островах любви». Ей прочили блестящую карьеру и продолжительный успех. Но в один момент она исчезла с телеэкранов. В 2000 году вышел ее последний альбом под названием «Когда цветут сады». Лада Дэнс известна такими треками, как «Девочка ночь», «Гонщик любви», «Нет, я не забуду», «Регги в ночи», «Пойду с тобой», «Как я любила», «Кубик льда». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ладу Дэнс и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Лады Дэнс прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте, но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая, площадь Свободы – один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построенная в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.

0: наследием тех времен.
1: Say you, say me. Say it together.
0: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
2: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Ангел.
1: Мой. Осеннее настроение.
0: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Питер Пен стал взрослым и перестал быть Питером Пеном. Теперь ему 40 лет. У него другое имя, семья и серьезная работа. Не осталось и следа от чудесного ребенка, который когда-то умел летать. Но старые враги не забыли мальчика. Капитан с острым стальным крюком вместо руки снова бросает вызов своему противнику, похитив его детей. Питер отправляется вслед за ним в волшебную страну. Но чтобы победить там, где живут русалки, феи и однорукие пираты, ему придется снова научиться летать. Саундтрек к фильму «Капитан Крюк».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Алтайском районе завершено расследование громкого дела о попытке подкупа должностного лица. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки сотруднику ОФСБ. По данным следствия, в августе мужчина прямо в служебном кабинете передал деньги сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности. Тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Взятка предназначалась за прекращение проверок в миграционной сфере в отношении двух иностранцев и за освобождение их от административной ответственности за нелегальную работу в Алтайском округе. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы дела переданы в Алтайский районный суд. Впереди рассмотрение по существу и вынесение приговора. В Алтае суд избрал меру пресечения для местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Он заключен под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть. По данным следствия, трагедия произошла днем 7 сентября. После совместного распития спиртных напитков между парой вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары, в результате которых она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. С учетом характера и тяжести преступления, а также сведений о личности обвиняемого, в Алтайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта под стражу. Мера пресечения действует до 8 ноября включительно. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женщины-предприниматели Великого Новгорода и Новгородской области. Мы – бренд». В рамках события замруководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Барцевич вручил предпринимательницам благодарственные письма, отметили их заслуги и достижения в общественной деятельности. Инициатором события выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Новгородского регионального отделения «Опоры России». Сегодня в сообществе более 90 участниц из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Русы женщины не только развивают собственный бизнес, но и активно реализуют социальные проекты, вносят заметный вклад в жизнь региона. Выставка призвана показать их успехи, подчеркнуть значимость женского предпринимательства. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская битва». В числе участников спортсмен из Валдая Вадим Чушечкин, представлявший отделение пауэрлифтинга спортивной школы города. В весовой категории до 83 килограммов атлет показал впечатляющий результат. Сумма троеборья составила 580 килограммов, 212 килограммов в приседании, 122,5 в жиме и 245 килограммов в становой тяге. Эти показатели позволили Вадиму завоевать первое место в своей весовой категории и третье в абсолютном зачете. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Семенова и Владимира Лучкова. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

на Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени, и успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты, в том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбара Стрейзенд. В том же 1997 году вышел еще один альбом певицы «На островах любви». Ей прочили блестящую карьеру и продолжительный успех, но в один момент она исчезла с телеэкранов. В 2000 году вышел ее последний альбом под названием «Когда цветут сады». Лада Дэнс известна такими треками, как «Девочка ночь», «Гонщик любви», «Нет, я не забуду», «Регги в ночи», «Пойду с тобой», «Как я любила», «Кубик льда». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ладу Дэнс и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Лады Дэнс прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

студиям тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: ...1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
3: Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки, а в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор кривой усмешки. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками, покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе нагнили, не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры на полях саммита БРИКС в Индии. Встреча лидеров состоялась на площадке саммита в конгрессно-выставочном центре Бхарат-Мандапан в Нью-Дели. Лидеры России и Индии в предыдущий раз виделись менее двух недель назад. 31 августа они встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В Кремле подчеркивали, что Россия высоко ценит доверительные отношения, которые сложились между Путиным и Моди. Лидерам нравится общаться в неформальной обстановке, они откровенно обмениваются мнениями. По актуальным вопросам отмечал помощник президента России Юрий Ушаков. Напомню, президент России сегодня прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. Украинские мошенники продолжают наращивать усилия по дискредитации выборов в России и нанесению им разного урона, предупредила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании Центризбиркома. В единый день голосования запланированы, напомню, выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2200 кампаний разного уровня, предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Президент Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием страны. Россиянин, задержанный в Тамбовской области, собирал в интересах Киева информацию об объектах вооруженных сил России в июне-июле, сообщил оперативный сотрудник ФСБ. Ранее в пятницу ФСБ сообщила о задержании и аресте россиянина, который работал на ГУР Минобороны Украины и по заданию куратора собирал и передавал противнику сведения в отношении военных объектов, а также объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов Тамбовской и соседних областей. Получив задание от украинских спецслужб, в период с июня по июль этого года им осуществлялся сбор данных в отношении военных частей, объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, которые в последующем он передавал куратору. Пандемия коронавирусной инфекции возможна при появлении нового геноварианта вируса. Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией и готов к любым сценариям, сообщила глава ведомства Анна Попова. Цитата. «Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то в принципе все возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20. Совершенно очевидно, что это может быть», сказала Попова, отвечая на вопрос о возможности новой пандемии коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что также пандемическим потенциалом обладает вирус гриппа. При этом Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией и готов к развитию любого сценария, даже самого негативного, добавила Попова. Курс доллара на сегодня 84.35, курс евро 98.29. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших сентябрьских вам выходных!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: наследием тех времен.
1: Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Гидромакс установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. Компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Треки и проверенные хиты.
4: Валдай FM 101.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Север Канады. Ненадежный апрельский лед. Вес грузовика 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности озера возможно только на определенной скорости. И остановка или ускорение означает верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков. Только они могут спасти людей, оказавшихся в обрушившейся алмазной шахте. Однако ни трескающийся подо льдом лед, ни снежная буря не сравнится с испытаниями, которые ждут водителей впереди. Саундтрек к фильму «Ледяной драйв».

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Алдайском районе завершено расследование громкого дела о попытке подкупа должностного лица. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки сотруднику ОФСБ. По данным следствия, в августе мужчина прямо в служебном кабинете передал деньги сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности. Тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Взятка предназначалась за прекращение проверок в миграционной сфере в отношении двух иностранцев и за освобождение их от административной ответственности за нелегальную работу в Алдайском округе. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы дела переданы в Алдайский районный суд. Впереди рассмотрение по существу и вынесение приговора. В Алдае суд избрал меру пресечения для местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Он заключен под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть. По данным следствия, трагедия произошла днем 7 сентября. После совместного распития спиртных напитков между парой вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары, в результате которых она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. С учетом характера и тяжести преступления, а также сведений о личности обвиняемого, Валдайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта под стражу. Мера пресечения действует до 8 ноября включительно. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женщины-предприниматели Великого Новгорода и Новгородской области. Мы – бренд». В рамках события замруководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Барцевич вручил предпринимательницам благодарственные письма, отметили их заслуги и достижения в общественной деятельности. Инициатором события выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Новгородского регионального отделения «Опоры России». Сегодня в сообществе более 90 участниц из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Русы женщины не только развивают собственный бизнес, но и активно реализуют социальные проекты, вносят заметный вклад в жизнь региона. Выставка призвана показать их успехи, подчеркнуть значимость женского предпринимательства. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская битва». В числе участников спортсмен из Валдая Вадим Чушечкин, представлявший отделение пауэрлифтинга спортивной школы города. В весовой категории до 83 килограммов атлет показал впечатляющий результат. Сумма троеборья составила 580 килограммов, 212 килограммов в приседании, 122,5 в жиме и 245 килограммов в становой тяге. Эти показатели позволили Вадиму завоевать первое место в своей весовой категории и третье в абсолютном зачете. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Семенова и Владимира Лычкова. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лада Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени, и успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты. В том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбара Стрейзенд. В том же 1997 году вышел еще один альбом певицы «На островах любви». Ей прочили блестящую карьеру и продолжительный успех, но в один момент она исчезла с телеэкранов. В 2000 году вышел ее последний альбом под названием «Когда цветут сады». Лада Дэнс известна такими треками, как «Девочка ночь», «Гонщик любви», «Нет, я не забуду», «Регги в ночи», «Пойду с тобой», «Как я любила», «Кубик льда». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ладу Дэнс и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Лады Дэнс прямо сейчас.

не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Вы слушаете Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Чернокожий детройтский полицейский встречается со школьным другом, которого долго не видел. И вдруг того убивают. В поисках убийц полицейский едет в Лос-Анджелес. Здесь он натыкается на глухое и упорное неприятие залетного выскочки местными полицейскими. Но с помощью своего удивительного дара находить выход из любого положения Фоули заручается симпатией и, соответственно, реальной поддержкой двух из них. Множество драк, перестрелок, погонь, хорошей музыки и отменного юмора. Саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле заявили, Россия не отказывается от диалога по выходу на мирный трек по Украине, но на данный момент альтернатив текущему курсу нет. Таким образом, Москва выражает приверженность переговорному процессу, однако настаивает на учете своих интересов. Российская сторона подчеркивает, специальная военная операция проводится исключительно в условиях, когда возможности для мирного решения исчерпаны и отсутствуют какие-либо перспективы для дипломатического урегулирования. Владимир Путин указал, сидящим в Киеве властям не нужен мир как таковой, поскольку это будет означать для них лишение власти. Президент России констатировал, в лице киевских властей приходится иметь дело с некомпетентными в чем бы то ни было людьми, у которых отсутствует элементарная политическая культура, поскольку они позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем хотят и пытаются о чем-то договориться. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза после 10 снижений подряд с июня прошлого года. Рубль ослабляется, а также сохраняется непростая ситуация на топливном рынке и высокая кредитная активность. При этом инфляционные ожидания населения, по данным Банка России, остаются повышенными, несмотря на небольшое снижение в августе. Они составили 13,7% после 14,7% в июле. По прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется на целевой уровень в 4% в 2027 году. Устойчивая инфляция сложится в диапазоне от 4 до 5% во втором полугодии нынешнего года в перерасчете на год. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 23 октября. Центр избирком пригласил 12 международных миссий наблюдать за выборами в России. В общественной палате заявили, более 111 тысяч общественных наблюдателей прошли подготовку для работы на избирательных участках в дни единого голосования. Утверждается, что они будут работать в избиркомах и контролировать соблюдение установленных процедур. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить с 18 по 20 сентября. Между тем, правом голоса обладают и россияне, проживающие за рубежом. Таких, по данным Центра избиркома, насчитывается порядка 2 миллионов. Напряженность на рынке труда в России постепенно снижается. Дефицит кадров сокращается, рост заработных плат замедляется и сближается с ростом производительности труда, хотя разрывы между ними остаются существенными. При этом разрыв в их динамике, по данным регулятора, по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла. Ранее Владимир Путин указал на приоритет интересов россиян при решении вопросов с мигрантами. В рамках новой модели работодатель будет заранее подавать заявку на необходимое число сотрудников, после чего оператор подберет работников, организует их приезд и прохождение административных процедур. Крупные и средние работодатели также должны будут обеспечить мигрантов жильем и трансфером до работы. После окончания трудового договора работник будет возвращаться на родину. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 35 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

орудием тех времен. Пятница, суббота, воскресенье с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 11 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Певица Лада Дэнс сегодня отмечает свой день рождения. Лада Дэнс – настоящее имя Лады Евгеньевна Волкова. Родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Советская и российская эстрадная и джазовая певица. Актриса. Училась в одной школе с Людмилой Путиной и Олегом Газмановым. В школьные годы окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Тогда же начались ее первые выступления в школьном ансамбле, в котором она играла на клавишных. Далее училась в музыкальном училище на факультете академического вокала. Затем сменила его на джазово-эстрадный. Во время учебы в музучилище начала петь в ресторане. Также выступала на танцах. В 1988 году попала на фестиваль эстрадной песни в Юрмалу. Там она познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. И вскоре девушки создали трио «Женсовет». Продюсером коллектива стал муж Алины Харитон Витебский. Трио исполняло песни о социальных проблемах того времени. И успеха у публики не имело. Вскоре их группа распалась. Зато во время съемок клипа для группы «Женсовет» в Одессе она познакомилась с Филиппом Киркоровым, у которого после распада «Женсовета» работала бэк-вокалисткой. В программе Филиппа Киркорова она получила возможность исполнить три песни сольно. Однако у Киркорова вскоре работа закончилась. Ей посчастливилось встретить клавишника и композитора очень популярной в то время группы «Технология» Леонида Величковского. Тот взялся за ее сольную раскрутку и открыл Ладе путь на большую сцену. В 1992 году вышел первый хит Лады Дэнс – песня «Девочка ночь». Он ознаменовал начало ее сольной карьеры. Далее вышла регги «Жить нужно в кайф», которая также стала хитом. В 1993 году выходит дебютный диск «Ночной альбом». После разрыва с Леонидом Величковским она некоторое время пела с группой «Кармен». В 1994 году вместе с Львом Лещенко исполнила шлягер «Ни к чему, ни к чему». В 1997 году вышел ее альбом «Фантазии», на котором она вместе с оркестром Олега Лундстрема записала как свои лучшие песни, так и классические зарубежные джазовые и эстрадные стандарты, в том числе собственные версии известной песни Мерлин Монро «I Wanna Be Loved By You» и «Woman in Love» Барбара Стрейзенд. В том же 1997 году вышел еще один альбом певицы «На островах любви». Ей прочили блестящую карьеру и продолжительный успех. Но в один момент она исчезла с телеэкранов. В 2000 году вышел ее последний альбом под названием «Когда цветут сады». Лада Дэнс известна такими треками, как «Девочка ночь», «Гонщик любви», «Нет, я не забуду», «Регги в ночи», «Пойду с тобой», «Как я любила», «Кубик льда». От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Ладу Дэнс и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Лады Дэнс прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улица Валдая. Народная улица. Народная улица – бывший посад, сердце городской жизни старого Валдая. Когда-то здесь тянулись ряд постоялых дворов, магазинов и трактиров. Путники находили здесь кров и еду. Купцы вели дела, а горожане обсуждали новости. До сих пор на Народной сохранились купеческие дома, в которых будто бы еще слышны отголоски той оживленной суеты. Пройдитесь по этой улице, и вы увидите, каким был Валдай в эпоху больших дорог и ярмарок.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В недалеком будущем, после крупной катастрофы, вся жизнь сосредоточилась вдоль бесчисленных магистралей. Банда байкеров, желая рассчитаться за убитого товарища, преследует молодого полицейского Макса. Жертвой их мести становится лучший друг Макса. И теперь эта же участь грозит самому Максу и его семье. Саундтрек к фильму «Безумный Макс».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдайском районе завершено расследование громкого дела о попытке подкупа должностного лица. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки сотруднику ОФСБ. По данным следствия, в августе мужчина прямо в служебном кабинете передал деньги сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности. Тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Взятка предназначалась за прекращение проверок в миграционной сфере в отношении двух иностранцев и за освобождение их от административной ответственности за нелегальную работу в Валдайском округе. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы дела переданы в Валдайский районный суд. Впереди рассмотрение по существу и вынесение приговора. В Валдае суд избрал меру пресечения для местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Он заключен под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть. По данным следствия, трагедия произошла днем 7 сентября. После совместного распития спиртных напитков между парой вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары, в результате которых она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. С учетом характера и тяжести преступления, а также сведений о личности обвиняемого, Валдайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта под стражу. Мера пресечения действует до 8 ноября включительно. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женщины-предприниматели Великого Новгорода и Новгородской области. Мы – бренд». В рамках события замруководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Барцевич вручил предпринимательницам благодарственные письма, отметили их заслуги и достижения в общественной деятельности. Инициатором события выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Новгородского регионального отделения «Опоры России». Сегодня в сообществе более 90 участниц из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Русы женщины не только развивают собственный бизнес, но и активно реализуют социальные проекты, вносят заметный вклад в жизнь региона. Выставка призвана показать их успехи, подчеркнуть значимость женского предпринимательства. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская битва». В числе участников спортсмен из Валдая Вадим Чушечкин, представлявший отделение пауэрлифтинга спортивной школы города. В весовой категории до 83 килограммов атлет показал впечатляющий результат. Сумма троеборья составила 580 килограммов, 212 килограммов в приседании, 122,5 в жиме и 245 килограммов в становой тяге. Эти показатели позволили Вадиму завоевать первое место в своей весовой категории и третье в абсолютном зачете. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Семенова и Владимира Лучкова. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Ты слышишь, Андрей?
1: Да.
0: Андрей. Ты слышишь, Андрей? Пойдем прогуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей. Андрей. Короче, бесишь меня.
1: Я не Андрей.

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду где-то рядом, я у пара посижу. Мне еще немного надо, мне совсем немного.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валда ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Алтайском районе завершено расследование громкого дела о попытке подкупа должностного лица. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего иностранца. Его обвиняют в даче взятки сотруднику ОФСБ. По данным следствия, в августе мужчина прямо в служебном кабинете передал деньги сотруднику регионального управления Федеральной службы безопасности. Тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Взятка предназначалась за прекращение проверок в миграционной сфере в отношении двух иностранцев и за освобождение их от административной ответственности за нелегальную работу в Алтайском округе. Обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы дела переданы в Алтайский районный суд. Впереди рассмотрение по существу и вынесение приговора. В Алтае суд избрал меру пресечения для местного жителя, обвиняемого в особо тяжком преступлении. Он заключен под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшего по неосторожности ее смерть. По данным следствия, трагедия произошла днем 7 сентября. После совместного распития спиртных напитков между парой вспыхнула бытовая ссора. В ходе конфликта мужчина нанес женщине множественные удары, в результате которых она получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. С учетом характера и тяжести преступления, а также сведений о личности обвиняемого, в Алтайский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта под стражу. Мера пресечения действует до 8 ноября включительно. В Великом Новгороде состоялось торжественное открытие фотовыставки «Женщины-предприниматели Великого Новгорода и Новгородской области. Мы – бренд». В рамках события замруководителя администрации губернатора Новгородской области Илья Барцевич вручил предпринимательницам благодарственные письма, отметили их заслуги и достижения в общественной деятельности. Инициатором события выступил Комитет по развитию женского предпринимательства Новгородского регионального отделения «Опоры России». Сегодня в сообществе более 90 участниц из Великого Новгорода, Боровичей, Валдая и Старой Русы женщины не только развивают собственный бизнес, но и активно реализуют социальные проекты, вносят заметный вклад в жизнь региона. Выставка призвана показать их успехи, подчеркнуть значимость женского предпринимательства. В Нижегородской области прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Волжская битва». В числе участников спортсмен из Валдая Вадим Чушечкин, представлявший отделение пауэрлифтинга спортивной школы города. В весовой категории до 83 килограммов атлет показал впечатляющий результат. Сумма троеборья составила 580 килограммов, 212 килограммов в приседании, 122,5 в жиме и 245 килограммов в становой тяге. Эти показатели позволили Вадиму завоевать первое место в своей весовой категории и третье в абсолютном зачете. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Семенова и Владимира Лучкова. Далее в эфире радиоканал «Валда-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

поет, забудете сердце волнуется, под что не покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

городе надевают фальшивые лица. И любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

уже 50, а тебе 32. Я все так же люблю, ты все так же мила, а морщинки у глаз украшают тебя.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Летят высоко, летят высоко, летят высоко.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.